0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: 80er im Viererpark. Die lange Landeswelle 80er Mittagspause.